Зачем приехали я на этот глупый бал? Зачем? Я не прошу, а не беру службу эту. Ухаживать мне пишу.